бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Сознается в вине только сильный. Скромен только сильный. Прощает только сильный. Да и смеется сильный. Часто его смех – слезы. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Правила искателей.
1: Дело в том, что жизнь, она коротенькая, понимаете? Она очень короткая. Кто-то замечательно сказал, что Бог нам дарит. Бог рассчитывает, какой длины будет твоя жизнь. А вот какой ширины, широты, это от тебя зависит.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».
3: Холода, холода. От насиженных мест нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных-то болеть.

0: неспроста, неспроста. Как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей, будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Может, здесь, может, там.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

радио «Искатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027, следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной и составлять не менее 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, выплата должна быть федеральной, однако и регионы могут предусмотреть свою поддержку. То есть должна быть и федеральная, и региональная выплаты для подготовки к школе на каждого ученика в семье, сказал заместитель секретаря Общественной палаты. И в завершении выпуска: уже в возрасте 3 месяца младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

Совсем одинокая ночь, лезут мысли о третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Искатели нового.
1: Это советская гимнастка, обладательница 18 олимпийских медалей, половина из которых золотые. Олимпийских чемпионов много, но Лариса Латынина одна. Она единственная в мире женщина, девятикратная олимпийская чемпионка. Причем сохраняет этот абсолютный рекорд до сих пор. Лариса Дири. Латыниной она стала после первого замужества. Попала в спорт по счастливой случайности. В детстве она занималась танцами, но единственная в городе хореографическая студия закрылась. Пришлось пойти на гимнастику. Уже в 9 классе девочка стала мастером спорта СССР, единственным в городе Херсоне. Причем занятия никак не помешали окончить школу с золотой медалью. В 18 лет Лариса выиграла первое золото и в спорте на молодежном фестивале в Бухаресте. А уже в следующем году в первый раз стала чемпионом мира. Лариса Латынина побеждала раз за разом. На Олимпиаде 56 года она взяла 4 золота, серебро и бронзу. На родину тогда вернулась мировой звездой и героем. В следующем году Лариса стала абсолютной чемпионкой Европы, где выиграла все золото. На 14-м чемпионате мира в Москве Латынина выступала уже будучи на 5-м месяце беременности. Но даже это не помешало завоевать ей 5 золотых медалей и 1 серебряную. Латынина закончила выступление в 31 год. Но спорту она посвятила всю жизнь и стала главным тренером сборной команды СССР. Под ее руководством выросло целое поколение олимпийских гимнасток. Сегодня она принимает участие в общественной деятельности и все так же прекрасно выглядит.
0: Искатели нового.

0: Кайф!
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: на колесах. Авторекорды.
1: У конструкторов общественного транспорта есть термин «сочлененный автобус». В народе их называют гармошкой, гусеницей, змейкой. Такой автобус состоит из двух, а то и трех секций, соединенных между собой гибким шарнирным соединением. Защитный кожух соединений похож на меха гармошки. Отсюда и название – автобус-гармошка. Выгода от такого сочленения очевидна, ведь вместимость транспортного средства увеличивается в 2-3 раза, а водитель требуется только один. Сочленяют не только автобусы, но и троллейбусы, трамваи и поезда метрополитена. Если троллейбусы в этом плане ничем не отличаются от автобусов, то трамваи и поезда метро могут иметь до 9 секций. Если длина обычного автобуса колеблется от 11 до 14 метров, то двухсекционный уже вытягивается до 18 метров. Помимо преимуществ, длинные автобусы имеют недостатки. И на первом месте сложность управления этими монстрами в городских условиях. Тем не менее, автобусы продолжают расти в длину. В 1988 году на улицах городов Венгрии появился Икарус 293 длиной 22,7 метра. Он состоял из трех секций. Автобус проходил испытания в Будапеште, но был признан негодным к эксплуатации в городских условиях. Доработанная модель в единственном экземпляре была продана в Тегеран, где работала на маршрутах до 2009 года. Бразильцы учли венгерский опыт и в 2011 году выпустили автобус «Необас Мега» длиной 28 метров. В чем проявился учет венгерского опыта? В городах для автобусов выделили специальные полосы движения. Это был первый успешный пример использования не только самых длинных, но и самых скоростных автобусов. Еще дальше пошли немецкие конструкторы, которые в 2012 году разработали трехсекционный автобус «Гёппель Аутотрам Экстра Гранд» длиной 31 метр. Он ездил по улицам Дрездена. Но первое место присвоили не ему, а голландскому автобусу «DAF Super City Train» на 350 посадочных мест. Его длина достигает 32,2 метра.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Привет, друзья! Сегодня расскажу про выражение «менять шило на мыло». Значит оно, как нетрудно догадаться, бессмысленный, не сулящий выгоду обмен. Так говорят, когда человек увольняется с одной малооплачиваемой работы и устраивается на другую, такую же. Или когда продают старый автомобиль и тут же покупают еще более древний. Но при чем тут шило и мыло? И почему именно эти два предмета стали символами недальновидной сделки? Самая распространенная версия восходит к сапожному делу. Мастеру всегда нужно шило, чтобы делать дырки в обуви. При этом и кусок мыла должен быть под рукой. Им смазывают нить, чтобы она легче проходила в дырки. Но если мыло закончилось, то его можно попытаться выменять у коллеги. Например, на шило. Согласитесь, такая сделка обречена на провал. Потому что оставаться без основного рабочего инструмента нельзя. Вот и говорят, что менять шило на мыло – дело малоперспективное.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный стройщик»

Радио Искатель. Хочу все знать. Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Комсомольске-на-Амуре на 91.5 FM.
1: В середине 19 века российские власти активно занимались укреплением восточных рубежей страны. В 1849 году была организована экспедиция для исследования Амурского края. Адмиралу Невельскому на парусном судне «Байкал» удалось из Тихого океана зайти в устье Амура. Он доказал, что река судоходна и может использоваться в качестве транспортного канала для доступа вглубь континента. После завершения экспедиции адмирал предложил основать несколько поселений на берегах Амура, которые служили бы перевалочными базами. Так, в 1860 году появилось село Пермское на Амуре. Такое название дали переселенцы из Пермской губернии. Жители села занимались заготовкой дров для пароходов и почтовой гоньбой. Так называли доставку казенной корреспонденции. Судьба села круто изменилась, когда в 1932 году правительство приняло решение построить на берегах Амура судостроительные и авиационные заводы. Поскольку в тайге рабочих рук не хватало, стройки присвоили статус «Комсомольской». Вскоре на пароходах прибыли первые добровольцы. Они превратили село в город Комсомольск-на-Амуре. На месте высадки строителей позже установили памятник. Среди первых строителей города был Алексей Моресьев, будущий легендарный летчик, герой книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». В 1934 году Камышинский райком ВЛКСМ направил молодого парня строить авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Алексей работал на стройке и параллельно занимался в аэроклубе, прокладывая себе дорогу в небо. В августе 1941 года Моресьева направили на фронт. Во время воздушного боя в Новгородской области его сбили. Из-за ранения летчику ампутировали обе ступни, но он продолжал летать. В общей сложности Моресьев совершил 86 вылетов, сбил 10 немецких самолетов, причем 7 из них будучи на протезах. Памятник герою стоит на пересечении проспекта Мира и улицы Комсомольской.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года.

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это искать.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Он добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Онищенко уточнил, что сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «РУ» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска: в России в 7 раз увеличился спрос на российскую эстраду. Анализ одного из сервисов показал, что количество слушателей песен российской эстрады стало вдвое больше за последние 3 месяца. Такие композиции стали популярны благодаря разнообразию легких музыкальных форм, таких как симфонические миниатюры, отрывки из оперетт, песни и марши. Самые популярные треки российской эстрады по числу прослушиваний с 1 апреля по 30 июня 2026 года стала песня группы «Ласковый май», «Седая ночь». На втором и третьем месте оказались композиции коллектива «Комиссар», «Королева снежная» и «Ты уйдешь». Четвертое место заняла песня «Ничего не говори» группы «Рок Острова». Пятерку замкнул «Чистый лист» от группы «Нэнси». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели планета.
1: Саманиды. Иранская династия, которая в конце первого тысячелетия основала Саманидское государство. Основателем династии считается Саман Худат, родом из селения Саман, которое находилось вблизи Самарканда. Правление саманидов продолжалось с 875 по 999 годы. Им принадлежали обширные земли, включающие территорию современного Узбекистана, где находились такие крупные города, как Хорезм, Самарканд и Фергана. Максимальный рассвет пришелся на правление Исмаила Самани. В IX веке столицей саманидов стала Бухара. В этот период в городе возвели дворцы, мечети и крепостные стены. Ярким образцом архитектуры того времени является небольшая постройка с куполом, расположенная неподалеку от крепости Арк. Это мавзолей саманидов. Монументальные надгробные сооружения, служившие одновременно могилой и памятником усопшему, появились в Средней Азии в IX веке. Мавзолей в Бухаре стал одним из первых подобных сооружений в этом регионе Азии. Сегодня это одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Мавзолей саманидов выглядит словно произведение декоративно-прикладного искусства. Издали кажется, что стены покрыты тонкими узорами и орнаментом. На самом деле это кирпичная кладка. Здание находится в превосходном состоянии, поэтому не верится, что его возвели в 907 году. Мавзолей служил семейной усыпальницей династии саманидов. Даже во время летнего зноя внутри царит живительная прохлада. Такой микроклимат обеспечивают купол и стены из жженого кирпича. Комфортную атмосферу создает обилие зелени вокруг мавзолея и большой хаос – искусственный водоем. Вокруг раскинулся парк саманидов, который любят посещать горожане. От палящего солнца можно спрятаться в тени деревьев, поэтому парк является излюбленным местом отдыха не только для туристов, но и для жителей Бухары. Желающим предлагают прокатиться на лошади.
0: Искатели планета. Come here, baby.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00.

0: Россия.
1: На первый взгляд может показаться странным, что так много крупных древних монастырей находится на севере, где климат суровый и людей немного. Валаамский монастырь в Карелии, Соловецкий в Архангельской области, Кирилло-Белозерский монастырь на Вологодчине. А еще есть Верхотурский на Урале, Абалакский в Тобольске. Разгадка феномена проста. В древности не было дорог, поэтому перемещались по рекам и озерам. Основные торговые пути шли по северным рекам, на их берегах, и строили монастыри, которые играли роль крепостей. Особенно богата на древние обители Вологодчина. Одной из визитных карточек региона считается Ферапонтов монастырь. От Вологды до него около 2 часов езды. При виде белоснежных стен и куполов шатров невозможно удержаться от восторженного вздоха. Монастырь похож на чистый крепкий гриб-боровик. Обитель высится на крутом зеленом холме на берегу Бородаевского озера. Она предельно гармонично вписана в ландшафт. Сегодня трудно поверить, что Ферапонтов монастырь был основан в 1398 году, более 600 лет назад. Во многом это заслуга реставраторов. Все постройки на территории и монастырские стены выглядят как новенькие. Уже из названия ясно, что его основателем был преподобный Ферапонт. В возрасте 60 лет он покинул Симонов монастырь и пешком пришел сюда из самой Москвы. Главным сокровищем Ферапонтова монастыря являются не иконы и древняя церковная утварь, а фрески Дионисия, которые украшают интерьеры собора Рождества Богородицы. Сейчас это музей фресок Дионисия, имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Разглядывая фрески, возраст которых более 500 лет, понимаешь, что талант способен оживить даже мертвый канон. Кстати, Ферапонт считал себя грешным человеком, поэтому брал на себя самую тяжелую работу. Он не принял предложение братьев стать игуменом основанного им монастыря. Скончался Ферапонт в возрасте 89 лет. Возраст по тем временам запредельный. И это при скудном питании, суровом климате и жизни без малейших намеков на бытовые удобства.
0: Искатели. Россия.

слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: писатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Александр Головин. Александр Головин родился в 1996 году в городе Калтан Кемеровской области, небольшом шахтерском городке с населением чуть больше 25 тысяч человек. Отец работал на шахте, мать – бухгалтером. В 6 лет Сашу привел в футбольную секцию друг отца, местный тренер Александр Плюсунов. Способности проявились сразу. Мальчик одинаково хорошо бил с обеих ног и обладал отличной координацией. К сожалению, условий для профессионалов

0: футболистов. В феврале 2021 года он оформил первый хет-трик в Лиге 1, став первым россиянином с таким достижением в истории чемпионата. Сегодня Головин – один из лидеров «Монако» и сборной России. Он провел за клуб больше 200 матчей, забил больше 30 голов и отдал больше 30 голевых передач. Осенью 2024-го продлил контракт до 2029-го. В команде он периодически выходит с капитанской повязкой, хотя сам признается, в детстве быть капитаном ему не нравилось. Он всегда хотел просто спокойно играть в футбол. При этом каждое лето он приезжает в Калтан, покупает форму для местных ребят и проводит детские турниры. В любой точке мира он помнит тот самый стадион в Сибири, с которого все начиналось.
1: Наши искатели –

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

«Радиоискатель». Нас слушают в Каменск-Шахтинском на 104,2 FM. Город Каменск-Шахтинский находится в Ростовской области. Согласно легенде, первыми жителями казачьего поселения стали 22 казака, принимавших участие в восстании Степана Разина. Станица появилась на берегу реки Малая Каменка, по которой и получила название. В течение полутора столетий Каменская несколько раз переезжала с места на место, пока не оказалась на берегу реки Северский Донец. Статус города и название Каменск

0: Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше 2 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы. Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до 2 лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами. Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе. В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55-65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге от 38 до 45 тысяч, в городах-миллионниках 25-32 тысячи рублей, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов. Стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4-7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир на 8-10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета – период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считанные дни, а иногда и часы, отметил эксперт. И в завершении выпуска: увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала газете «Ру» эксперт программы Арина Самойлова. Один из самых простых способов – добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томаты, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю птицу, отметила Самойлова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Радиоискатель.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу про слово «школа». Привычное для нас обозначение места, где дети получают среднее образование, пошло от древнегреческого «scholazo». Это слово означало «отдыхать от трудов». Тогда философы проводили свой досуг в форме общих собраний с дискуссиями на различную тематику. Проще говоря, это были дружеские попойки, наполненные умными спорами. Но некоторые брали с собой учеников, чтобы те проникались духом философии и набирались умных мыслей. Со временем учеников и участников собраний стало так много, что пришлось перенести встречи из харчевен в специально выстроенные здания. Там уже любой желающий мог стать вольным слушателем на дебатах мудрецов. Вот эти-то здания и стали называть «школа». Так со временем стали называть и учебный процесс, и помещение под него приспособленное.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: легенд. Кыргызстан.
1: В настоящее время в Кыргызстане доля сельского хозяйства составляет 18% ВВП. Около 7% от общей площади земель приходится на земледелие. Растениеводством кыргызы начали заниматься еще во втором тысячелетии до новой эры. Доказательством являются земледельческие орудия, каменные пестики, зернотерки и другие инструменты, которые археологи нашли во время раскопок. Нередко кочевники умудрялись земледелие сочетать с регулярными перекочевками. Были стационарные оазисы, где земледельцы возделывали поля на постоянной основе. К таковым относились земли Ферганской и Чуйской долин. На юге выращивали кукурузу, дыни, арбузы, пшеницу, рис. На севере

0: где преобладали проса, овес и пшеница. Высоко в горах сеяли ячмень, но самым древним злаком было проса. Успех земледелия во многом зависел от капризов погоды. Урожай мог погибнуть от засухи или ранних заморозков, поэтому земледельцы совершали магические обряды или обращались к небесным защитникам. Так у кыргызов появился Баба Дайкан, покровитель земледелия. Поскольку земледелие зародилось очень давно, Баба Дайкана считают одним из самых древних языческих божеств. В народных сказаниях Баба Дайкан предстает в виде старика в белых одеждах с посохом в руке. Однако есть сказки, где он имеет другое обличье, например, в виде фазана. Древние земледельцы были уверены, что именно Баба Дайкан дает силу земле, повышает ее силу, защищает урожай от природной стихии. В мифологии это редкий случай, когда небесный защитник выступал также в роли изобретателя-инноватора. Предание утверждает, что именно Баба Дайкан подарил кыргызам семена пшеницы и научил всем премудростям земледелия. Как пахать землю, сажать семена, ухаживать за ростками, собирать и хранить урожай. А еще Баба Дайкану приписывают изобретение деревянного плуга и арыка для подвода воды для полива.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: предателя.
1: Хочу
0: все знать. Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других – 70-80%. С точки зрения эволюции подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопительные гены присутствуют у 85% населения Земли.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. Граница. Таежный роман.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: планета. Искатели планета.
1: Известной достопримечательностью Самарканда является мавзолей Хаджа Даниёр. Он расположен в живописном месте на северо-восточной окраине города. Чтобы попасть к мавзолею, необходимо перейти по мостику через канал и подняться в гору по лестнице. Со смотровой площадки открывается живописная панорама. Территория комплекса очень зеленая, чистая и ухоженная. Внизу виден павильон со святым источником. Пророк Даниёр является соратником исламского арабского проповедника Кусама ибн Аббаса, который сыграл большую роль в распространении ислама в Самарканде и его окрестностях. Христиане называют его пророком Даниилом. Он считается автором одной из ветхозаветных библейских книг – книги Даниила. В иудаизме Даниил также один из почитаемых пророков. Считается, что останки святого в начале 15 века в Самарканд привез Тамерлан из похода по Малой Азии. Согласно преданию, прах Хаджа Даниёра везли в составе каравана, состоящего из нескольких десятков верблюдов. Путники остановились на отдых на берегу реки Сиаб. Лошадь, на которой везли останки, встала чуть в стороне. Она ударила копытом о камень и из-под земли забил ключ с целебной водой. По приказу Тамерлана в этом месте было решено похоронить пророка. С тех пор сюда потянулись паломники, поток которых не иссякает и поныне. Возле склепа росло фисташковое дерево, которое засохло. Рассказывают, что в 1996 году на могилу святого приезжал патриарх московский и всея Руси Алексей II. Он осветил дерево, и оно ожило. В мавзолее удивляют размеры саркофага, покрытого арабской вязью. Его длина составляет около 20 метров. По легенде, могила из года в год сама увеличивалась в размерах. Из-за этого мавзолей постоянно пришлось перестраивать и удлинять. По другой легенде, саркофаг сделали таким длинным в целях безопасности, чтобы никто точно не знал, в каком месте покоятся останки пророка Даниёра. Жители Самарканда приезжают сюда не только для того, чтобы поклониться, но и просто погулять в красивом месте.
0: Искатели планета.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Ты.
1: Россия 360. Алтайский край.
2: Рудники Алтая.
3: Рудник. Не только промышленный объект, но и туристическая достопримечательность. Особенно, если это старый рудник, имеющий статус исторического памятника. Алтай, как и Урал, с древности славился подземными сокровищами. В 18 веке, словно грибы после дождя, росли новые рудники и плавильные заводы, строились рабочие поселки. Некоторые из них превратились в города. В 1780 году в Змеиногорском районе Алтайского края открыли крупное месторождение серебра. Первооткрывателем стал Иван Черепанов, в честь которого назвали заводской поселок. С 1781 по 1896 годы здесь добыли более 70 тысяч тонн серебряной руды. До наших дней сохранилась наклонная шахта глубиной 50 метров. На реке Корбалихе до сих пор можно увидеть остатки плотины рудничного пруда. Для туристов организуют экскурсии в доступные выработки Черепановского рудника. Неподалеку от Змеиногорска находится Петровское месторождение, где добыли около 400 тысяч тонн серебряной, медной, цинковой и свинцовой руды. Еще одно месторождение в окрестностях города называется Лазурское. Свое название оно получило благодаря красивому поделочному камню лазуриту небесно-голубого цвета, который добывали здесь долгое время. Туристы увозят с собой голубые камешки в качестве сувениров. Горная Колывань славилась богатыми месторождениями золота. В первой половине 19 века эти края посетил известный немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Познакомившись с природными богатствами, он предположил, что древнегреческий историк Геродот, упоминавший сказочные богатства неких северных стран, имел в виду именно Алтай. Предположения Гумбольдта имеют веские основания. Дело в том, что по берегу Колыванского озера проходил оживленный торговый путь из Персии в Древнюю Элладу. По нему сибирские драгоценные металлы попадали в Европу, где превращались в монеты и ювелирные изделия. Подтверждением являются античные шедевры, изготовленные из электрума, природного сплава серебра с золотом, который добывали на Алтае.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Возьми меня с собой.
1: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
1: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
3: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смажь оба кольта, Винчестер как следует смажь, и трогай в дорогу, поскольку

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях «Яндекс.Го» и «Яндекс.Заправки» появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня давайте разберемся, что на самом деле значит «довести до белого коленя». В переносном смысле это выражение трактуется как «разозлить до бешенства неконтролируемой ярости». Но в прямом смысле его употребляют в кузнечном деле. Когда металл нагревают при ковке, он в процессе повышения температуры меняет свой цвет. Сначала становится красным, потом оранжевым, затем желтым и, наконец, ослепительно белым. Температура при этом достигает 1300 градусов. Дальше уже металл расплавится и закипит. Так и с людьми не стоит доводить их до белого коленя, потому что дальнейшая стадия может быть непредсказуемой. Интересно, что у выражения есть синонимичное «довести до кипения», и оно тоже связано с предельной температурой.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал писатель Евгений Водолазкин. Евгений Германович Водолазкин родился в Киеве в 1965 году, но уже много лет живет в Петербурге и считает этот город своим. По образованию он филолог, специалист по древнерусской литературе, и долгое время его жизнь была связана с академической наукой. Водолазкин самый молодой в России доктор филологических наук, и это звание он получил задолго до того, как стал знаменитым прозаиком. В литературу Водолазкин пришел не через громкие дебюты, а через глубокое погружение в текст, в слово, в историю. Его первый большой роман «Соловьев и Ларионов» вышел в конце 90-х, но настоящая слава настигла Евгения Водолазкина в 2012-м, когда увидел свет «Лавр». Книга, написанная в жанре средневекового жития, рассказывает о лекаре, который потерял любимую и выбрал путь юродивого. Это история о времени, о памяти, о движении к свету, и она оказалась нужна читателям во всем мире. Сегодня «Лавр» переведен больше, чем на 30 языков. В России его переиздают каждый год, а британская газета «The Guardian» включила роман в десятку лучших книг мировой литературы о Боге. После «Лавра» были «Авиатор» – роман о человеке, замороженном в 30-е годы и очнувшемся в 90-е, о любви, ненависти и прощении. Потом «Брисбен» – история о музыканте, теряющем голос. И, наконец, «Чагин» – книга о человеке, который ничего не может забыть, и эта невозможность забывать становится для него настоящим адом. В 2025 году случилось событие, которого поклонники Евгения Водолазкина ждали давно. На экраны вышла экранизация романа «Авиатор». Режиссером фильма стал Егор Кончаловский, а главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский и Евгений Стычкин. Премьера состоялась 20 ноября, в день рождения жены писателя, филолога Татьяны Руди, что стало для него особенно символичным. Сценарий для картины стал последней работой выдающегося драматурга Юрия Арабова, ушедшего из жизни в 2023 году. Сам Водолазкин принимал активное участие в создании фильма и остался доволен результатом, хотя и признает, кино – это другой язык, другая стихия. По его словам, фильм не повторяет роман буквально, но внутреннее сходство с книгой у него полное. Водолазкина называют одним из главных русских писателей современности. В 2018 году в Кракове прошла международная конференция, целиком посвященная его творчеству. В ней участвовал 91 исследователь из 19 стран. Романы Евгения Германовича возглавляют литературные рейтинги в Румынии и Словакии. Он лауреат «Большой книги» и «Ясной поляны». При этом сам Водолазкин остается петербургским интеллигентом, который живет на петроградской стороне и любит гулять по городу, населяя его своими героями, островитянами, независимыми в суждениях и смелыми в поступках. А если спросить Евгения Германовича о любимых писателях, он назовет Гоголя и Толстого, тех, кто, по его словам, точнее всего объясняет русскую действительность. В прозе Водолазкина всегда есть время и память, история и современность, боль и надежда. И еще удивительное чувство, что древнерусская литература вдруг оказалась живой и говорящей с нами на одном языке.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18 от 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-957-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к Литрес. Реклама 18+, ООО «Литрес», ОГРН 1057748936398, город Москва, огородный проезд, дом 16/1, строение 5, помещение 610, книги ограничиваются каталогом выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней, затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
1: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действует новое правило расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
2: Копейка рубль бережет.
3: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложения в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не

тебя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай.

рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь.

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: тебе читал.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
2: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Общественный транспорт немыслим без автобусов. Их предшественниками были дилижансы и омнибусы. В принципе, это те же автобусы, но на конной тяге. Первые использовались для перевозки пассажиров на междугородных маршрутах, вторые — в городах. В них помещалось до 15-20 пассажиров. Дилижансы за день могли проезжать до 160 километров. У омнибусов пассажирские места были не только внутри салона, но и на крыше. Первый полноценный автобус изобрел немецкий инженер Карл Бенц. Это произошло в 1895 году. Лошадей сменил двигатель внутреннего сгорания. Автобус вмещал 8 пассажиров и курсировал по 15-километровому маршруту между городами Зиген и Дойц. Инженер Ипполит Романов стал автором первого российского автобуса. Он работал на электрической тяге и мог разгоняться до 11 км в час. Вскоре московский завод «Дукс» выпустил первую партию усовершенствованных автобусов. Они могли развивать скорость до 20 км в час и имели запас хода 60 км. От автобусов никто не требовал большой скорости. Для пассажиров важнее были комфорт и безопасность. Тем не менее, в мире неоднократно предпринимались попытки создать высокоскоростной автобус. В 1997 году на улицах немецких городов появился автобус Mercedes-Benz Citaro. Двигатель мощностью 252 лошадиные силы позволял развивать скорость 159 км в час. Но это не предел. В Нидерландах, в Делфтском техническом университете, разработали проект электрического автобуса Vubo Superbus длиной 15 метров. Он имеет 16 дверей и вмещает 23 пассажира. Без дозарядки он может преодолеть 215 километров. Автобус способен развивать скорость 250 км в час. Его планируют использовать на трассе, связывающей Дубай и Абу-Даби. Однако пальма первенства до сих пор принадлежит автобусу американца Пола Стендера. Он на обычный школьный автобус установил реактивный двигатель и смог разогнать его до скорости 590 км в час. Мировой рекорд не побит и поныне. Правда, автобус так и остался в единственном экземпляре.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радио Искатель.
2: Хочу все знать.
3: Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
2: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на Радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, откуда взялось странное слово «шаромыга». У него нет никаких латинских или старославянских корней, и оно не было заимствовано из тюркского. Появилось это слово в начале 19 века, когда разбитая наполеоновская армия возвращалась домой. Никакого обеспечения у французов, понятное дело, не было. Еду приходилось добывать всеми доступными средствами. Например, вежливостью. Солдаты просили есть у деревенских баб и мужиков и сопровождали это привычным для себя «mon cher ami», что переводится как «мой дорогой друг». Простой русский народ французского не знал, но фразу эту слышали так часто, что, завидев очередных попрошаек, говорили «вон шаромыг идет». Так красивое французское обращение превратилось в шаромыгу и стало обозначать жалкого бродягу и воришку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – физик Юрий Цалакович Оганесян. Юрий Оганесян родился в Ростове-на-Дону в 1933 году в семье архитектора. Детство провел в Ереване и, казалось, был готов продолжить семейную традицию. В Москву он приехал поступать в архитектурный институт. Но Юрий Цалакович поддался азарту друзей и подал документы в Московский механический институт, который готовил специалистов для атомной отрасли. Так случай определил судьбу. После окончания института в 1956-м Юрий Цалакович Оганесян попал в лабораторию к академику Георгию Флёрову. Работа шла трудно, не хватало оборудования, эксперименты продвигались медленно. В одну из ночных смен в лабораторию неожиданно приехал сам Игорь Курчатов. Молодой Оганесян, не побоявшись, прямо рассказал ему обо всех проблемах. Курчатов велел составить письменный доклад, и через год в подмосковной Дубне начали строить новый ускоритель, лучший в мире для работы с тяжелыми ионами. Оганесян переехал в Дубну и остался там навсегда. В 1970-м он защитил докторскую диссертацию. Позже возглавил лабораторию ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований. Именно здесь, под его руководством, были синтезированы новые химические элементы от 104 до 118. Самый тяжелый из них, 118, открытый в 2006 году, назван в его честь. Оганесон. Это уникальный случай при жизни ученого. Элемент таблицы Менделеева, носящий имя российского физика. Среди его открытий – механизм холодного слияния массивных ядер, который сегодня используют в лабораториях по всему миру. Он автор фундаментальных трудов по синтезу новых элементов, академик Российской академии наук, профессор МГУ и множество зарубежных университетов. При этом о своих заслугах говорить не любит, предлагает спрашивать у коллег. В свои 93 года Юрий Цалакович

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: При игре в камень, ножницы, бумага, после произнесения этих слов, участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «цу, е, фа» и «раз, два, три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так, в Омской области чаще всего говорят «ван, чу, вес». В Пермском крае – «бу, ци, фа». А на Камчатке – «Чингисхан».
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 10577489363398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
0: Радиоискатель.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Отпуск за свой счет без сохранения зарплаты обычно можно оформить по соглашению сторон по заявлению сотрудника, причем работодатель может и отказать в его предоставлении. Однако в ряде случаев он гарантируется по закону, рассказал RTI юрист по трудовому праву HeadHunter Александр Кузнецов. Он напомнил, что в частности работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск до 5 календарных дней при серьезных семейных обстоятельствах, включая рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близких родственников. Кроме того, работа инвалидам гарантируется отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 60 календарных дней. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой «Ру» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска, уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: А знаете ли вы, что самое высокое здание на планете находится на востоке? Это Бурдж-Халифа, небоскреб высотой 828 метров, находящийся в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Бурдж-Халифа – самое многоэтажное здание в мире. Их в нем 163. Здание напоминает сталагмит асимметричной формы, что уменьшает эффект раскачивания от ветра при такой высоте. 180 метров из общих 828 приходится на самый длинный в мире шпиль. Торжественная церемония открытия здания состоялась 4 января 2010 года. Названо оно в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа ибн Заид аль-Нахаяна. Строительство небоскреба продолжалось 6 лет со скоростью 1-2 этажа в неделю, а ежедневно на стройке работало до 12 тысяч рабочих. Здание отделано особыми термопанелями, сводящими к минимуму нагрев помещений внутри, что в свою очередь уменьшает необходимость в кондиционировании. Воздух внутри не только охлаждается, но и ароматизируется благодаря специальным мембранам через особые решетки в полу. Этот аромат был создан специально для Бурдж-Халифа. Поскольку в Дубае дождей практически не бывает, жаркий и влажный климат в сочетании с высокими потребностями здания в охлаждении обуславливает образование значительного количества конденсата из окружающего воздуха. А потому в здании была спроектирована система сбора этого конденсата, который по системе трубопроводов доставляется в специальный резервуар в подвальных этажах здания. Собранная вода используется для орошения зеленых насаждений на территории комплекса. У подножия небоскреба в искусственном озере площадью в 12 гектаров находится музыкальный фонтан «Дубай», который освещают 6650 источников света. Сейчас Бурдж-Халифа – ключевой элемент нового делового центра в Дубае. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкамоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов, но затем востребованность такой работы упала, и тайкамоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Воронеж далек от морей и океанов, поэтому его трудно ассоциировать с колыбелью русского флота. Тем не менее, это так. В 1696 году по указу Петра I здесь основали верфи, на которых построили первый русский флот, включая крупные военные корабли «Принципиум», «Апостол Петр» и «Апостол Павел». Так Воронеж стал центром российского кораблестроения. Первый азовский поход Петра I во время войны с турками был неудачным. Не хватило мощного флота. Тогда и было принято решение основать город и верфи, на которых можно было строить военные корабли. Место было выбрано не случайно. В те времена на берегах Дона росли густые дубовые леса, ценный материал для судостроения. После заложения верфи Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и в общей сложности провел в городе около 500 дней. В результате за 15 лет Воронежское адмиралтейство построило 215 кораблей. С тех пор Петра I в городе очень почитают. В 1860 году в Петровском сквере установили памятник императору. Чтобы сходство было максимальным, скульптор использовал посмертную маску Петра I. В самом центре города, в Воронежском водохранилище, расположен Петровский остров, на котором когда-то размещалось адмиралтейство. На берегу раскинулась Адмиралтейская площадь, высотной доминантой которой является растральная колонна и триумфальная арка. На краю площади высится Успенский адмиралтейский храм. У причала подпирает небо мачтами парусник «Гото Предестинация» — «Божье предвидение» — первый линейный корабль российского военно-морского флота. Его нос и корма богато украшены деревянными резными скульптурами. Это реплика корабля, который был спущен на воду в 1700 году. Участие в его строительстве принимал сам Петр I. Сейчас парусник — это музей, экспозиция которого включает диорамы и исторические реконструкции. В Воронеже даже аэропорт носит имя Петра I. Во время конкурса в упорной борьбе воронежцы победили петербуржцев и забрали себе имя легендарного императора.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. «Граница. Таежный роман».

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Сегодня на повестке устойчивое выражение «хоть кол на голове тиши». Его используют, говоря про упрямцев и тех, кто невосприимчив к внешним обстоятельствам или сохраняет спокойствие в любой ситуации. Давайте разберемся, откуда взялся кол и неужели его тесали на головах каких-то бедолаг. Конечно, нет. Тесать кол – это обрабатывать кусок древесины топором, снимать верхний слой и затачивать. Делали это, как правило, на специальном пне. Топор нередко соскакивал и впивался в поверхность подставки. Оставались зарубки, трещины, выскакивали щепки. Но пню все равно, он и не такое выдержит. Со временем про людей, таких же молчаливых и спокойных в любых ситуациях, стали говорить «хоть кол на голове тиши». То есть человека, которому оно адресовано, сравнивают с безразличным пнем. Но, знаете, в наше беспокойное время такое качество может очень даже пригодиться.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море вины.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Существует ложный стереотип, что Иркутск находится на Байкале. На самом деле от города до озера 66 километров. Иркутск раскинулся на берегах Ангары в месте впадения в нее притока Иркут. В 1661 году по заданию енисейского воеводы русский первопроходец Яков Пахабов основал здесь Иркутский острог. Об этом событии напоминает памятник основателям Иркутска на набережной Ангары. Возле памятника оборудована смотровая площадка. С этой точки Ангара предстает во всей своей красе и мощи. Ширина реки в этом месте превышает 400 метров. Чудо, но вода не замерзает даже в лютые морозы. В Сибири это редкий случай, когда в январе можно покататься на лодке. В Иркутске это реально. Ангара в этом месте не покрывается льдом никогда, даже если на дворе минус 40. Как это ни парадоксально, замерзнуть реке не позволяет Байкал. Ангара берет начало в глубинах озера, где температура воды составляет плюс 4 градуса. Этого хватает, чтобы противостоять морозу на пути до Иркутска. При этом сам Байкал покрыт толстым слоем льда. Лишь растеряв в городе тепло, за Иркутском река покрывается ледяным панцирем. Со всех сторон город окружают леса и луга. Окрестности представляют собой слегка всхолмленную равнину. Геологи такой ландшафт называют пенепленом. В городе имеется множество скверов и парков, среди которых реликтовая Кайская роща, Плишкинский лес, парк на Синюшней горе. Но главным украшением является Ангара, которая делит город на две части. Поскольку Иркутск расположен вблизи сейсмоопасной Байкальской рифтовой зоны, в течение года фиксируется около 300 землетрясений мощностью до 4 баллов. Один раз в 15 лет случаются 6-бальные землетрясения. В 1862 году были зарегистрированы толчки силой 8 баллов. Это вызвало небольшое цунами. Высота волны на Ангаре тогда достигала 2 метров. В городе с церквей падали кресты и сами по себе звонили колокола.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия. Утро.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Музыка искателей.
1: Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Исаак Ньютон, физик, для радио «Искатель».

0: радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Цель человеческой жизни и смысл счастья заключается в том, чтобы дать максимум того, что человек может дать.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: начальник!
1: Искатели. Вы слушаете «Радио Искатели».

0: радио «Искатель». Хочу все знать. Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость, и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
1: Хочу все знать.
0: Радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Разница между умным и мудрым. Умный с большим трудом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на 2-3 месяце беременности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: правила искателей.
1: Чтобы стать справедливым, нужно для начала быть добрым. А это значит понять, что все люди ошибаются.
2: Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Анаре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
1: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: правила искателей.
1: Согласно признанным авиационным техническим испытаниям, шмель не может летать из-за формы и веса его тела по отношению к общей площади крыла. Шмель не знает этого, поэтому он все равно летит вперед. Игорь Сикорский, авиаконструктор. Для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

Там с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше

0: же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В один с вами день родились в среднем 20 миллионов человек планеты.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Нам за честность могут простить практически все. И, скажем, недостаточно профессиональную игру и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность, уже ничего не прощают.
2: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Здесь и сейчас.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: и как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму,
2: и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Соус, известный как кетчуп, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

слушаете «Радио Искатель».

0: Правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для «Радиоискатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Мое, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких...

Радиоискатель. Хочу все знать. В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые только 15. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.